останавливается. Ну, короче, на паузу надо. Ну, я думаю, разберешься. Да, вот с тем, как треки там грузить. Ну, я имею в виду, что то грузится, то не грузится. Так.